0: почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое, для меня будто ветром.
1: You're listening to 5 EBI FM 103.1 EBI World in Digital, broadcasting from our studios at 10 Byron Place here in the heart of the city. Coming up shortly, a program from our Greek community. The Germans will be here at 3, the Austrians will be along at 4 o'clock, and later in the day, our Croatian community will join you at 5, the Latvians will be here at 7, the Bosnians at 8, and our Dutch will be with you at 9 o'clock tonight. Time now, though, it's 1 minute to...

nuevo. Верь, мой сокол, ты далеко, но любовь со мной. Будь спокоен, милый воин, мой моряк родной. Чайка взвилась, покружилась, унеслась стрелой в море тает.